0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен. Нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я был

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области нашли окаменелости Юрского моря. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Ученые обнаружили одно неожиданное сходство тиранозавра с человеком. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области нашли окаменелости Юрского моря, пишет Кострома Тудей. Ученый из музея-заповедника отправился в экспедицию и обследовал правый берег реки Унжи в Макаревском районе. Там он и обнаружил сланцы с раковинами древних моллюсков, в основном аммонитов. Вес одной такой плиты достигает 20 килограммов. Эти окаменелости даже старше динозавров. Но, несмотря на почтенный возраст, выглядят они, ну, очень эффектно. Россияне считают, что лучше всего менять профессию и начинать карьеру заново в возрасте от 30 до 39 лет, пишут РИА Новости. Среди тех, кому задали вопрос о переменах после 40, 46% уже меняли профессию или строили карьеру с нуля, а у 54% такого опыта не было. При этом половина опрошенных точно готовы сменить профессию, если текущая работа перестанет устраивать. Еще 26% скорее всего готовы к переменам, не уверены в кардинальных решениях лишь 14%. Интересно, что после 40 люди становятся решительнее, готовы к смене профессии 58% опрошенных. Главное, что движет людьми в этом возрасте – стабильный доход и финансовая безопасность. Температура тела тиранозавра составляет около 36 градусов по Цельсию, примерно столько же, сколько у человека, пишет газета «Ру». По словам исследователей, при такой температуре тиранозавр мог нормально работать в разных климатических условиях до исторической Северной Америки. Это помогает лучше понять его образ жизни, сколько энергии ему требовалось и как он охотился. Теперь же ученые хотят проверить этот метод и на других динозаврах. Сравнив температуру тела разных древних животных, можно будет выяснить, насколько широко среди них была распространена способность поддерживать постоянную температуру. Видимо, впереди еще много таких открытий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 сентября, вторник. На этой неделе вообще очень удобно. Первое – понедельник, второе – вторник, третье – среда. Отмечается Балтийский день единства, день белого шоколада, день долгожителей, день хоббита, день защиты слонов, всемирный день носорогов, день раскрашивания серости, для очень актуально для Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, всемирный день без автомобиля. Нам тут устроили недавно без автомобиля некоторые...
1: Даже не один
0: нехорошие
1: день.
0: Люди, да-да-да. Но вроде бы как-то устаканился ливер и начала появляться на заправках нужная жидкость.
1: Да, вот стоит напомнить, что автомобиль среднего класса во время движения производит где-то полкило вредных газоотходов каждые 40 километров. Соответственно, солями тяжелых металлов дышим и мы, пешеходы, и вы, автомобилисты.
0: Короче. Я с удовольствием приму в дар электромобиль, но...
1: Понимаю вас. И одобряю, кстати, подобную тактику. Статистические данные утверждают, что 80% всех миллионеров предпочитают покупать машины, бывшие в употреблении. Это проверенные машины, просто так безопаснее. Ну, понятное дело, что они покупают с небольшим пробегом охвата.
0: А еще тебе скажу, машины, которые делались 20 лет назад, если она поддерживалась хозяином в приличном виде...
1: Ну, и жила в теплом гараже.
0: Да-да-да, ну и да, или где-то там в крытом хотя бы помещении, она намного удачнее и стабильнее, нежели вот сейчас новинки выходят. Она и по железу крепче, и по внутренностям, и по надежности.
1: Ну, теперь давайте про альтернативу автомобилям, про пешие прогулки, чем они нам полезны. Итак, пешеходные прогулки тренируют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают нормализовать артериальное давление. Без всяких таблеток, дорогие ребята. Всего полчаса быстрого шага сжигают около 200 килокалорий. Вот Пивоварова не даст соврать, я регулярно хожу от студии до метро, это примерно полчаса, это где-то 2,5 километра.
0: Ну, просто потом 400 обратно наедает, когда домой приходит.
1: Естественно. Да, пешеходная прогулка поддерживает тонус мышц ног и корпуса, укрепляет костную ткань, снижает риск развития остеопороза, понижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Это для того, чтобы отодвинуть или вообще лишить себя удовольствия заболеть диабетом. А теперь польза для нервной системы. Прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормона стресса и стимулируют выработку эндорфинов, гормонов радости. Регулярная физическая активность помогает быстрее засыпать, улучшает качество сна.
0: А потому быстренько забыли про антидепрессанты и дополнительный мелатонин, встали, руки в ноги и прошлись. Что, дождь, холодно, ветер, ничего страшного, здоровее будете.
2: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
1: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
2: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
3: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-21-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Барселоне будет плюс 27 градусов. И, кстати, до масштабной реконструкции перед Олимпийскими играми 92 года прибрежная зона Барселоны состояла сплошь из промышленных портов, складов и железнодорожных путей, а привычных песчаных пляжей в черте города просто не существовало. Еще факт, известный храм святого семейства работы Антонио Гауди строится уже дольше, чем египетские пирамиды. Возведение началось еще в 1882 году и продолжается по сей день. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 13 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня вторник, напоминаю всем тем, кто мало ли вдруг заблудился. Мы сегодня вот на какую тему решили пообщаться. О чем вы узнали только во взрослом возрасте и подумали: ничего себе, а почему мне раньше об этом никто не сказал? Ну или почему вы нигде этого не слышали? Ну или почему это не преподают в школах? В общем, все то, что вызвало в вас удивление, принимается сегодня в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения, если получится. Ну и, конечно, есть у нас канал в Максе. Я вот, например, тут ветку прочитала одну в одном из мессенджеров.
2: Да? Популярнейших среди всех активных людей.
1: Да, так вот, и очень много ответов было. Странно, что люди думают, что багажник на крыше машины — это лодка. То есть очень многие люди думают, что вот эта вот обтекаемая штука сверху, что там либо в ней надувная лодка, либо это какая-то лодка складная, которая как-то раскладывается.
2: Это, судя по размерам, это лодка для 12-летнего ребенка.
1: Ну подожди, она же может быть одна в другую, как матрешка, и потом складываться как конструктор. Ты знаешь, у людей фантазия...
2: Что это за...
1: Это такая...
2: Конструкция.
1: Ты даже себе не представляешь, какие сейчас лодки бывают. Я вот это смотрю, да, наши... скажем так, друзья из Китая придумывают такие конструкции, что диву даешься, как она вообще, как это плывет.
2: Ну хорошо, может быть, даже не лодка, а футляр для сапа. Да. Типа модная такая
1: история.
2: То есть люди не дают себе труда представить, что это аэродинамическая конструкция элементарного багажника.
1: Да. Или, например, я тоже очень долгое время думала, что корова дает молоко. Ну, вот всегда она дает молоко. А она, оказывается, дает молоко только когда родит теленка. Если для вас это сейчас было открытием, то давайте же копайтесь в кулуарах своей памяти и вспоминайте, что для вас стало открытием, потому что нам, ну, очень интересно. Мы еще и, мало того, собираемся приз вручить за самое интересное сообщение. Это фирменная сумка Шоппер от Радио Ваня. Или вот, например, да, некоторые думают, что курица для того, чтобы снесла яйцо, должна обязательно жить с петухом.
2: Да, да.
1: Но нет, друзья, курица, чтобы нести яйца, должна просто жить, хорошо жить.
2: На зерновом откорме.
1: Ну, или там, что сама найдет в земле. У нас просто у соседа куры сами себя прокармливают, ходят. Ну,
2: на там, подножном корму?
1: Да, червячки, там еще там какие-то, да, гады.
2: Ты-то то, что ты ешь, как-то сразу.
1: Но они выглядят
2: новыми красками
1: неплохо.
2: Заиграл.
1: Ты знаешь, они так на свободном выгуле, и я так понимаю, что им это как-то добавляет
2: энергии и вкуса.
1: И вкуса, я надеюсь.
2: И жирности.
1: Да. Значит, итак, друзья, узнал и удивился тема сегодняшнего утра.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шон.
1: Гороскоп для Вани и для Ани.
2: Овны, мужчины, сегодня лучше перейти в режим экономии и тратиться по минимуму.
3: Овны, женщины, хороший день для смены имиджа. Неплохо бы освежить гардероб.
2: Тельцы, мужчины, держитесь в рамках общепринятых норм. Лишние тревоги вам ни к чему.
3: Тельцы, женщины, ваш ум и реакция сегодня остры, как никогда. Пользуйтесь этим оружием по делу и осторожно.
2: Близнецы, мужчины, не отмахивайтесь от идей подчиненных или коллег. Они могут сослужить вам хорошую службу.
3: Близнецы, женщины, особо деловым. Звезды советуют не забывать о личной жизни в угоду работе.
2: Раки, мужчины, не давайте никому никаких обещаний и не влезайте в долги.
3: Раки, женщины, идеальный день для встречи с любимым парикмахером. И пострижет хорошо, и пообщаетесь душевно.
2: Львы, мужчины, сегодня наиболее оправдано доброе и снисходительное отношение к окружающим. Проявляйте благородство.
3: Львы, женщины, вам необходимо восстановить энергетический баланс. Пересмотрите любимую комедию.
2: Девы, мужчины, у вас очень удачный день. С одной оговоркой, визит к врачу лучше не переносить.
3: Девы, женщины, звезды рекомендуют помогать сегодня людям. А еще вас ожидают удачные покупки и полезные знакомства.
2: Весы, мужчины, дружеский настрой даже к не самым приятным коллегам и попутчикам поможет разрешить любые затруднения.
3: Весы, женщины, вероятно, вы продвинетесь вперед по карьерной лестнице или получите внеочередные бонусы.
2: Скорпионы, мужчины, очень хороший день наконец распутать клубок накопившихся деловых вопросов.
3: Скорпионы, женщины, а у вас сегодня все отлично и в личном, и в общественном.
2: Стрельцы, мужчины, ждите возврата старых долгов. Это может быть как в материальном смысле, так и в моральном.
3: Стрельцы, женщины, прекрасный день, чтобы сесть на диету, записаться на йогу, заняться собой и своим самочувствием.
2: Козероги, мужчины, у вас день соблазнов. Перед тем, как поддаться, крепко подумайте и оцените все риски.
3: Козероги, женщины, прислушайтесь к мнению близких. Принимая важные решения самостоятельно, вы не учитываете одного очень важного момента.
2: Водолеи, мужчины, если сможете отказаться от устаревших стереотипов, сделайте еще один шаг вперед.
3: Водолеи, женщины, если на глупости окружающих реагировать спокойно, день пройдет легко и беззаботно.
2: Рыбы, мужчины, звезды сегодня благоволят и помогают вам во всем, поэтому и вы проявите побольше добрых чувств к окружающим.
3: Рыбы, женщины, прекрасный день блеснуть интеллектом. А помимо этого, вероятные подарки и приятные встречи.
2: С вами Овен Варвара Пивоварова
3: и весы Алексей Акопов.
2: Доброе утро!
1: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня очень интересная тема у нас. Вспоминаем о тех фактах, которые уже во взрослом возрасте мы узнали и невероятное удивление испытали, хотя другие пожимали плечами, типа, да, ну, всю жизнь было так. Ирина отметилась в нашем канале в Максе. Живу в Алтайском крае, есть некоторые ягоды, названия которых произошли неизвестно из каких источников. Да, этимология непонятна. И вот однажды я пришла купить кустарник для своего сада. И сказала, дайте мне кустик парички. А продавец мне ответил, что так только в нашем районе называют красную смородину. Вот так в 27 лет я узнала, пишет Ира, что красная смородина на самом деле называется именно так, а паричка это так называли наши бабушки, ну то есть это такой местный диалект.
2: Ну я думаю, что про интересные слова мы тоже как-нибудь заведем тему, и она у нас была уже не раз, как вы придумали какое-то слово, да, и там как ваши дети какие-то слова придумали, но сегодня немножечко, да, сегодня...
1: Слушай, в пандан, прости, перебью, да? В пандан вот этой истории с красной смородиной, помнишь, и в некоторых регионах, по-моему, в южных регионах России долгое время клубнику называли Виктория.
2: И вот, собственно, не об этом мы сегодня, правда, говорим. Мы сегодня говорим о том, какие факты вас несказанно удивили во взрослом возрасте. Анастасия Викторовна Гончарова. Вы знаете, я лет в 35 только узнала, что в расслабленном состоянии язык во рту лежит на верхнем небе. Ну, естественно, мы тут сразу же прислушались к себе с Алешкой. А я вот, знаете ли, Настя, тоже не так давно осознала ту вещь, что мы нижнюю челюсть всегда держим, ну, как бы усилием, мышцами. То есть, если расслабиться, она у нас как бы немножечко будет лежать на груди. А еще, знаешь, у меня сегодня какая история произошла? Меня ночью начали есть комары. Что-то произошло в подвале дома, и они полетели оттуда дружную толпою, и каким-то же образом надо было избавиться, а я была не готова, и у меня не было никакого фумигатора, или там, например,
1: раптора.
2: И гвоздики у меня не было. Как ни странно, у меня закончилась дома гвоздика.
1: Одеколонь? Это пионерский одеколонь?
2: Нет, а там, знаешь, как можно в апельсин вставить гвоздику и вроде как отпугивается.
1: Ты же в виду прям соцветия, потому что одеколоном гвоздика, я помню, в пионерском лагере лечили укусы.
2: Да, так и вот, что самое интересное, а апельсин у меня был. Я быстренько его почистила, натерлась им, и какое-то время они меня не трогали. Я просто к тому, что вдруг у вас тоже сейчас такая проблема, апельсин есть и комары тоже. Коркой натираешься и немножечко...
1: А, цедрой
2: да,
1: апельсина.
2: Да, ну выжимаешь из нее вот этот вот...
1: Масла вот это.
2: Да, я, правда, с утра была немножечко апельсиновая и липкая, но хотя бы не совсем искусанная до конца. А о чем вы узнали совсем недавно, пишите, еще раз напомню, в нашей группе ВКонтакте можно оставлять сообщения, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и в нашем канале в Максе Радио Ваня.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов с 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама.
4: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
6: Внимание! В Бегам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бегам. Готовься к зиме с выгодой.
7: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» — музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Все, что ты любишь, на «Радио

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам. Художники объяснили, какую пользу детям приносит рисование. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи, пишет московский комсомолец. Автомобили оснащены всем необходимым – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и другой техникой, которая помогает парамедикам поддерживать жизнь пациента в критических ситуациях. Такую технику закупили по федеральной программе модернизации медицины. Ее уже отправили в Кострому, Галич, Волгореченск, а также в Антроповскую, Буйскую, Кологривскую и Нерехотскую больницы. Еще цифра. После прибытия новой партии доля спецтранспорта со сроком службы меньше 5 лет в области достигла почти 90%. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам, пишут «Известия». Продавцы смогут отказываться от скидок, которые площадка хочет финансировать за их счет и при этом не потеряют рейтинг. Также маркетплейсы обязали заранее предупреждать о повышении комиссии для продавцов или снижении выплат для владельцев пунктов выдачи минимум за 45 дней. Для покупателей тоже есть изменения. Если товар оказался с недостатками, требования продавцу можно будет отправить через маркетплейс, а если заказ оплачивался через площадку, она должна обеспечить возврат денег. А вот в карточках товаров с обязательной сертификацией появятся проверенные сведения из государственных реестров. Рисование приучает детей не бросать начатое, пишет РИА Новости. По словам художников, когда ребенок рисует, он проходит путь от замысла до готового рисунка. На занятиях детей учат внимательно изучать предметы, замечать их форму, пропорции, оттенки, игру света и тени. Творчество улучшает зрительное восприятие, умение концентрироваться на деталях и развивает мелкую моторику. Ведь работа с карандашом, кистью или глиной требует точности движений. Эксперты подчеркивают, в творческих задачах редко есть одно правильное решение. Поэтому дети также учатся рассматривать разные варианты, сравнивать их и обосновывать свой выбор. Этот навык пригодится и инженеру, и врачу, и предпринимателю. Так что, невзирая на свою профессию в будущем, рисование может помочь каждому. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили выяснить, кто о чем узнал уже во взрослом возрасте и очень сильно удивился. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И вот Татьяна пишет: «Лет в 30 я узнала, что Степашка из «Спокойной ночи, малыши» — это мальчик, а не девочка». Ну вот, например. Или вот еще одно сообщение из телеги от Ольги: «А я узнала, что в «Хай-фай» пел не Митя Фомин». Я скажу вам, Ольга, что вы не одна удивились. У меня вон даже Алешка тут немножечко подприсел от этой информации. Кто же пел за Митю Фомину? Создатель группы Павел Есенин, родом товарищ из Новосибирска. Человек талантливый, но ужасно непубличный. И сам Митя Фомин, естественно, тоже сейчас говорит, что это уже не секрет. У них просто голоса очень похожи. Вообще, Митя сам тоже умеет петь.
2: Очень прикольно сказала — петь за Митю Фомину. Ну, действительно, в каком-то смысле ты, так сказать, не отклонилась от истины. Аня Будускакун в ВКонтакте, да, подтверждает, мы уже это обсуждали, говорит: вот я как раз из тех, кто год назад, а мне уже за 50, узнала, что наверху машины не лодка, а багажник вот такой вот аэродинамической формы.
1: Да-да-да, и вот Нинель, пожалуйста, тоже вторит в нашем канале в Максе, что лодка на крыше машины — это не лодка, а багажник, хотя я думаю, что ни одна такая. Нет, что самое интересное, не просто ни одна, а в одной из веток социальных сетей таких сообщений было просто сотни.
2: Вот самое интересное, что благодаря высочайшей эрудиции ведущих утреннего шоу «Батарейки» на радио Ваня, Наталья Чапаева вот говорит: я раньше думала, что ананасы растут на пальмах, как и кокосы, а оказывается, ананасы растут как капуста, то есть это трава, и трава прямо из земли, то есть это просто такой вот, ну, крепкий, похожий на ствол куст.
1: А вот еще одно интересное сообщение от Галины из Пскова: я недавно узнала, что мысли действительно материальны. Чего боимся, то и притягиваем. Мыслите с позитивом. На работе всегда слушаю радио Ваня, и даже в непогоду на душе становится теплее. Спасибо моему начальнику Руслану за заботу о моем здоровье. Ну, видимо, Руслан приемник подарил Галине, чтобы она всегда была на позитивчике.
2: Таким образом обеспечил ей фонетическую такую звуковую терапию, которая, да, подлечивает. Психофизика-то работает, будь здоров. Алексей Дмитриевич отметил себя в группе «Радио Ваня ВКонтакте». В 27 лет узнал, что правильно говорить «конфетти», а не «конфетиль». Ее не надо поджигать, ее надо разбрасывать над веселыми людьми.
1: Ну или над грустными людьми, чтобы им стало немножечко веселее. Вот эти, конечно, переворачивания слов и из песен тоже, знаешь, из разряда там «пудели бегут», а на самом деле «будь или не будь» и все такое.
2: Скрип колеса,
1: но это тоже, да. Да-да-да, но это тоже немножечко отдельная тема, друзья. Мы же сегодня вас призываем рассказывать о том, о чем вы узнали во взрослом возрасте, очень удивились, и теперь...
2: Наслаждайтесь новым знанием.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Тесильщиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
5: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
6: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте, как дома.

0: Билеты на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Барселоне будет плюс 27 градусов. И, кстати, до масштабной реконструкции перед Олимпийскими играми 92 года прибрежная зона Барселоны состояла сплошь из промышленных портов, складов и железнодорожных путей, а привычных песчаных пляжей в черте города просто не существовало. Еще факт, известный храм святого семейства работы Антонио Гауди строится уже дольше, чем египетские пирамиды. Возведение началось еще в 1882 году и продолжается по сей день. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 13 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете о тех знаниях, которые были получены во взрослом возрасте. И вы удивились даже, может быть, не тому, не содержанию этих сведений, а тому, что вы раньше об этом ничего не знали. Марина отметилась в нашем канале в Максе вчера. От дочки узнала, что, оказывается, в радужке глаза нет зеленых оттенков. Интересно, как эта информация на вас повлияла вообще на вашу дальнейшую судьбу. Ну, видимо, еще слишком мало времени прошло, да, только вчера случилось.
2: Дайте осознать.
1: Да, поздравляю свою умницу, дочку Косареву Олю, с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 12 лет. Это взрослый человек, у меня 12-летний сын Марина, и поверьте...
2: Не сегодня, завтра женится.
1: Планы грандиозные.
2: Инга Миронюк в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» также написала: «А я была крайне удивлена, как просто, оказывается, открывается обычная зеленка». В ролике увидела, в телеграме. И реально подумала, так можно было? Надо приоткрыть крышечку и потянуть ее как бы в бок, и тогда пробочка выйдет аккуратно. По поводу зеленки, кстати, нам дважды написали. Вот Кристина Гаджиева тому же самому удивилась, что ее нужно открывать, эту самую зеленку, пластмассовым колпачком, который закручивается, зажать затычки, и вуаля! Рот, руки и лицо чистые, да, уверяет Кристина. А Инга, например, она даже прислала нам видео, видеоинструкцию, как открыть зеленку.
1: Ой, спасибо.
2: Огромное спасибо вам, дорогая Инга.
1: Здравствуйте, меня зовут Георгий Черепанов, пишет Жора в Максе. Мне 9 лет, я живу в Новороссийске. Я раньше думал, что Роналду и Месси – это фамилии. Я думаю, что Жорик немножечко поторопился и, ну, неправильно написал, не фамилии, а имена. И только сейчас понял, что Роналду и Месси, конечно же, это фамилии, потому что Криштиану имя, Роналду фамилия. Лионель имя, Месси фамилия.
2: Ольга Бибанина: «Все мое детство я прожила с кошкой и только в 35 лет узнала, что у нее разное количество когтей на задних и передних лапках. А что еще, у нее есть молочные зубы, которые выпадают. А еще у нее есть вибрисы, и даже их продают иногда на Авито. А вибрисы — это усы кошки. Уж не знаю, для чего они там. Кто-то говорит, что маленькие гитарки делают из них».
1: Да, но для кошки-то это невероятно важный такой неврологический инструмент, который позволяет ей ориентироваться в темноте, в пространстве, ощупывать и понимать, с каким предметом или явлением она встречается. Анастасия Безместина: «Для меня недавно было открытием, что, оказывается, ребенку пуповину не завязывают при рождении таким хорошим морским узлом надежным, а просто перерезают и защепляют специальной прищепкой. При этом мне 30 лет и есть ребенок». Ну, видите, Настя, слава богу, что врачи, которые принимали у вас роды, оказались специалистами высокого класса.
0: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о том, что вы узнали во взрослом возрасте. Несказанно этому удивились. Ну, как минимум тому, что все об этом знали, а вы почему-то нет. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Например, Татьяна Щеголева отметилась здесь. Недавно узнала, что каракум – это название пустыни в Средней Азии, а не только название конфет. А я всегда задавалась вопросом, почему на фантике верблюд нарисован? Я сейчас вспомнила одну достаточно популярную песню, и там были такие слова, что между нами чихуахуа. И я тоже думала, что это такое между нами? Оказывается, чихуахуа – это тоже пустыня. И человек поет про то, что чувства наши засохли, и между нами лишь песок.
2: Да-да-да, в Мексике есть такая пустыня знаменитая. Наталья пишет в нашем канале в Максе, говорит, узнала, что такое безлошадные. Мама всегда мечтала об автомобиле и говорила, мы безлошадные. Ну, прям так очень грустно, так печально. Мужу понравилась эта фраза, и он однажды сказал так о нас. На мой вопрос, тебе нужна лошадь? Он сказал, лучше табун. Не знала я, что в моторе авто лошади, ну, то есть сила двигателя измеряется.
1: Столько-то лошадиной сил?
2: В лошадях.
1: Ты знаешь, я как-то работала на радио еще в своем любимом городе, родном Кирове, и у нас пришла девочка новая читать новости, и там была новость про автомобили, естественно, были сокращения, и она сказала примерно следующее. И обладал мощностью 40 литров в секунду, ну, вместо лошадиных сил. Мы потом долго еще размышляли, что же это за автомобиль-то такой. Значит, 40 литров в секунду жрет, как ненормальный.
2: Катя из Гагарина, это город у нас в Смоленской области в честь великого космонавта. Я вот только недавно узнала о том, что птичка колибри – это единственная в мире пернатая, которая способна летать, значит, назад. Очень люблю свою семью. Привет моему любимому. Он вот сейчас меняет колодки на своем автомобиле и 100% слушает радио Ваня.
1: А я удивилась, что колибри никогда не садится. То есть она все время в полете.
2: В движении, да,
1: постоянно. Представляешь, всю жизнь ты машешь крыльями.
2: А ты помнишь, например, что такой же особенностью обладают акулы, потому что если они замедляются, у них нарушается вот эта система дыхания.
1: Там ты что-то... знаешь, мне кажется, и я такой особенностью обладаю.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: Билеты на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
3: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
4: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

смотрим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В школе Костромского района открылся агротехнологический класс. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Ученые обнаружили новый вид кошек впервые за 100 лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Середняковской школе Костромского района открыли агротехнологический класс, пишут СМИ 44. Теперь школьники смогут на практике знакомиться с селекцией и генетикой растений. В их распоряжении гидропонная установка, умная теплица и микроскопы. Учащиеся 7 и 8 классов начнут углубленно изучать биологию и растениеводство. Дизайн агрокласса разработали студенты Костромской сельхозакадемии, а ее преподаватели будут обучать учителей агротехклассов и работать со школьниками вместе с индустриальными партнерами. Что же, у ребят есть все шансы стать настоящими специалистами. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. В Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек, который носит название «тигровая кошка Тилкайо», пишет газета.ру. И это не просто очередная находка, это первый представитель своего вида известной науке. Обнаруженный 10-летний самец весит всего 3 фунта, а в длину достигает примерно 18 дюймов. Для сравнения, он меньше обычной домашней кошки. Но самое интересное, это открытие меняет наше представление о кошачьем семействе. Ученые надеются, что методы, которые помогли найти эту кошку, позволят обнаружить и других неизвестных кошек по всему миру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 22 сентября, вторник. На этой неделе вообще очень удобно. Первое – понедельник, второе – вторник, третье – среда. Отмечается Балтийский день единства, день белого шоколада, день долгожителей, день хоббита, день защиты слонов, Всемирный день носорогов, день раскрашивания серости, для, очень актуально для Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, Всемирный день без автомобиля. Нам тут устроили недавно без автомобиля некоторые...
1: Даже не один.
0: Нехорошие люди, да-да-да. Но вроде бы как-то устаканился ливер и начала появляться на заправках нужная жидкость.
1: Да, вот стоит напомнить, что автомобиль среднего класса во время движения производит где-то полкило вредных газоотходов каждые 40 километров. Соответственно, солями тяжелых металлов дышим и мы, пешеходы, и вы, автомобилисты.
0: Я с удовольствием приму в дар электромобиль, но...
1: Понимаю вас. И одобряю, кстати, подобную тактику. Статистические данные утверждают, что 80% всех миллионеров предпочитают покупать машины, бывшие в употреблении. Это проверенные машины, просто так безопаснее. Ну, понятное дело, что они покупают с небольшим пробегом автомобиля.
0: А еще тебе скажу, машины, которые делались 20 лет назад, если она поддерживалась хозяином в приличном виде...
1: Ну, и жила в теплом гараже.
0: Да-да-да. Ну, и да, или где-то там в крытом хотя бы помещении, она намного удачнее и стабильнее, нежели вот сейчас новинки выходят. Она и по железу крепче, и по внутренностям, и по надежности. Да.
1: Ну, теперь давайте про альтернативу автомобилям, про пешие прогулки, чем они нам полезны. Итак, пешеходные прогулки тренируют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают нормализовать артериальное давление. Без всяких таблеток, дорогие ребята. Всего полчаса быстрого шага сжигают около 200 килокалорий. Вот Пивоварова не даст соврать, я регулярно хожу от студии до метро, это примерно полчаса, это где-то 2,5 километра.
0: Ну, просто потом 400 обратно наедает, когда домой приходит.
1: Естественно. Да, пешеходная прогулка поддерживает тонус мышц ног и корпуса, укрепляет костную ткань, снижает риск развития остеопороза, понижает уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину. Это для того, чтобы отодвинуть или вообще лишить себя удовольствия заболеть диабетом. А теперь польза для нервной системы. Прогулки на свежем воздухе снижают уровень гормона стресса и стимулируют выработку эндорфинов, гормонов радости. Регулярная физическая активность помогает быстрее засыпать, улучшает качество сна.
0: А потому быстренько забыли про антидепрессанты и дополнительный мелатонин, встали, руки в ноги и прошлись. Что, дождь, холодно, ветер, ничего страшного, здоровее будете.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда «Отечественное искусство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Барселоне будет плюс 27 градусов. И, кстати, до масштабной реконструкции перед Олимпийскими играми 92 года прибрежная зона Барселоны состояла сплошь из промышленных портов, складов и железнодорожных путей, а привычных песчаных пляжей в черте города просто не существовало. Еще факт, известный храм святого семейства работы Антонио Гауди строится уже дольше, чем египетские пирамиды. Возведение началось еще в 1882 году и продолжается по сей день. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 13 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Астана и Амстердам. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в «Умной зарядке» мы загадали город, более того, столичный город.
3: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, мальчик с огромной горой конфет и всяческих разных интересных штук. Тут, правда, не совсем понятно. Может быть, там есть и не только съедобные какие-то классные штуки, но то, что это все мальчику надо, что он бережно обнял эту гору руками.
2: Смотри, но он не просто обнял, а он как бы обозначил границы. Это мое.
3: Он это вот еще и подсобирает более кучно.
2: Чтобы другим было тяжелее отобрать у него всякие вкусные.
3: Ну, по мальчику сразу видно, да, по его щечкам пухленьким, что он любит всякие конфеты и печенюшки.
2: Да, и что такое инсулиновая резистентность, мальчику еще не объяснили.
3: Знаешь, вот мы, например, в детстве делали сами петушков на палке. Вы делали сами петушков на палке?
2: Конечно, да. Слушай, мы плавили сахар на сковородке в отсутствие мамы.
3: Ну, это на сковородке, а мы прям вот в ложку набираешь сахар, туда же воды немножечко, и прям вот ложку над газовой горелкой. Мне кажется, сейчас мы детей научим, они начнут такое там вытворять.
2: Слушай, а сироп добавляли какой-то, нет? Я помню,
3: вода с сахаром — это уже сироп.
2: А, просто вот...
3: Просто вода с сахаром. И в итоге эта вода с сахаром густела, мы выливали такими кругляшками на лист бумаги, отправляли в морозилку, вкладывали туда в спичку, предварительно оторвав у нее, естественно...
2: Серу.
3: Да-да-да. И у нас получались вот такие вот кружочки на... В общем, чем мы только не занимались.
2: Да,
3: вот
2: кировчане, конечно, фантазеры.
3: Да, ну я уж молчу там про жевание гудрона и, ну, вместо жвачки и все.
2: Обожал.
3: Суровые кировские обожал. Девчонки. Да. И я уж не буду говорить, зачем его клали на хлеб. Да. И, в общем, друзья. Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, вы должны угадать город. И, как уже Алексей сказал, столица. Этот город является столицей.
2: Одного из государств.
3: Да. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер. Радио Ваня. Вот. Так что всем удачи, погнали.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали город, причем столицу.
3: Несколько ответов. Москва сразу же нашлось. Ну, наверное, в Москве обитают такие мальчишки щекастенькие, у которых очень много имущества. Потому что на картинке подсказки мальчик, у которого в руках, ну, настоящее богатство. Тут тебе и леденцы, и шоколадки, и, в общем, целое состояние. Ну, для него, для мальчишки состояние, понятно, что для взрослого мужчины хотелось бы, чтобы все это было из золота и бриллиантов. Ну, потому что он же должен что-то дать женщине и этому миру, правильно?
2: Причем женщине, статус которой соответствует его запросам, а не просто какой-то.
3: Ну, вот я думаю, что любой женщине, да, и у нее будет сразу статус соответствовать.
2: Черты лица сразу принимают правильную форму.
3: Конечно. Тут, я тебе говорю, не бывает некрасивых женщин, бывают недофинансированные. Это просто...
2: Блестяще! Ребята, новая платиновая цитата из сборника афоризмов «Варвары пивовары».
3: Я на самом деле что-то подобное где-то слышала. Там немножечко не так фраза звучала. Я просто чуть-чуть модернизировала, так сказать.
2: Ты мастер предельно точных формулировок.
3: Да. Итак, друзья, значит, на картинке подсказки. Еще раз. Щекастенький мальчик гребет руками богачество. Уж не знаю, где он их набрал, кто ему привез гостинцев целый мешок. Но что есть, то есть. Конечно, правильный ответ был Загреб, столица Хорватии, и очень многие правильно назвали, но, как говорится, у нас все не кто первый, а кручу-верчу, запутать хочу, решается рандомно. И мы вот так вот повертелись вперед и назад, и довертелись до
2: умницы и красавицы Марии Павловой.
3: Почему бы нет?
2: Машенька, мы вас поздравляем, сегодня вы на пьедестале почета вместе с новенькой сумкой-шопером. Радио Ваня.
1: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 22 сентября. По народному календарю отмечается день Акима и Анны. На Руси эта дата получила название «День роженец». В народе считали, что святые Иоаким и Анна помогали беременным женщинам и бездетным супругам, которые хотели иметь ребенка. Также чествовали повивальных бабок, пекли пироги, варили кашу, дозвали их на пир.
2: Повивальные бабки – это которые принимали роды, а поливальные бабки – это которые в огороде с лейками репу.
1: Все еще надеются, что что-нибудь да вырастет. Нет, ну в конце-то концов, сегодня день осеннего равноденствия.
2: Да.
1: И говорят, что именно после сегодняшнего дня наступало еще, ну, такое некое подобие бабьего лета. Ну, а если лето, значит, пожалуйста, что-то еще и дорастет. Например, у меня в огороде отлично еще растет всяческая разная зелень. Ей не холодно, она, в общем-то, себя прекрасно чувствует в теплице. И кинза, петрушка, укроп и иже с ними считают, что еще можно до холодов постоять в зеленом состоянии.
2: Да, но если возвращаться к роженицам, то сегодня хотелось бы пожелать всем хорошего, легкого рода разрешения и, конечно же, успешного, эффективного зачатия. Да,
1: да, и, кстати, молодоженам в этот день не советовали закрывать двери дома слишком плотно. Это считалось признаком замкнутости в отношениях, а все должны знать, что молодожены хотят, чтобы их семья стала немножечко больше.
2: 22 сентября устраивали встречи с родными и соседями, звали гостей на чаепитие, угощали их осенними дарами, яблоками, грушами, грибами, ягодами. Хозяйки пекли пироги, причем в основном круглые, как таблетки. Это мое личное предположение. Я думаю, что круг — это вообще такое священное же, да,
1: солнце,
2: священная фигура,
1: да.
2: Конечно, это солнце.
1: А чтобы гости не простыли, не замерзли, в этот день хозяева еще и начинали готовить жилье к холодам. Доставали теплые вещи, а также утепляли окна. Из домов выносили старые тряпки, чтобы освободить пространство от нечисти, которая, между прочим, часто таилась в грязных углах избы. Но нужно это сделать до гостей, потому что после гостей — это не очень хорошая примета. То есть мести метлой после гостей значит, что больше они никогда не пришли. Но если гости вам не очень понравились, можно и после.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная. Надежная основа вашей стройки. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме открылся новый культурный центр. Минпросвещение утвердило образовательный стандарт для старшеклассников. В Швейцарии случайно нашли древнюю римскую фабрику. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Грибовой, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действуют три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в Центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. С 1 сентября следующего года старшеклассников ждут перемены, пишут «Известия». Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов. Согласно ему, можно будет изучать все предметы на базовом уровне или выбрать углубленный по одному из шести профилей. Есть и цены научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, агротехнологическому или универсальному. В школах также появятся специализированные классы – инженерные, медицинские, лингвистические, физико-математические, психолого-педагогические, литературно-исторические и другие. Но школы смогут открывать и классы по другим узким направлениям. А еще в обновленном стандарте впервые прописали, какое именно оборудование должно быть в каждом кабинете. В одном швейцарском городе строители наткнулись на остатки крупной металлообрабатывающей фабрики, которой около 1800 лет, пишет газета.ру. Ученые не сильно удивились, ведь район, в котором была обнаружена фабрика, хранит почти тысячелетнюю историю непрерывной жизни. Сначала здесь жили люди Железного века, потом пришли римляне, а после падения империи – ранние средневековые поселенцы. В километре от фабрики находится роскошная римская вилла. Вокруг нее уже находили некрополи, следы культа Меркурия и богатые могилы лангобардских воинов. Пока что исследователи не знают, кому точно принадлежала мастерская и зависела ли она от соседней виллы. Эти раскопки должны рассказать о повседневной жизни ремесленников, которые трудились на окраине некогда могущественной империи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, сегодня лучше перейти в режим экономии и тратиться по минимуму.
2: Овны, женщины, хороший день для смены имиджа. Неплохо бы освежить гардероб.
1: Тельцы, мужчины, держитесь в рамках общепринятых норм. Лишние тревоги вам ни к чему.
2: Тельцы, женщины, ваш ум и реакции сегодня остры, как никогда. Пользуйтесь этим оружием по делу и осторожно.
1: Близнецы, мужчины, не отмахивайтесь от идей подчиненных или коллег. Они могут сослужить вам хорошую службу.
2: Близнецы, женщины, особо деловым. Звезды советуют. Советуют не забывать о личной жизни в угоду работе.
1: Раки, мужчины, не давайте никому никаких обещаний и не влезайте в долги.
2: Раки, женщины, идеальный день для встречи с любимым парикмахером. И пострижет хорошо, и пообщаетесь душевно.
1: Львы, мужчины, сегодня наиболее оправданно доброе и снисходительное отношение к окружающим. Проявляйте благородство.
2: Львы, женщины, вам необходимо восстановить энергетический баланс. Пересмотрите любимую комедию.
1: Девы, мужчины, у вас очень удачный день. С одной оговоркой, визит к врачу лучше. Лучше не переносить.
2: Девы, женщины, звезды рекомендуют помогать сегодня людям. А еще вас ожидают удачные покупки и полезные знакомства.
1: Весы, мужчины, дружеский настрой даже к не самым приятным коллегам и попутчикам поможет разрешить любые затруднения.
2: Весы, женщины, вероятно, вы продвинетесь вперед по карьерной лестнице или получите внеочередные бонусы.
1: Скорпионы, мужчины, очень хороший день, наконец, распутать клубок накопившихся деловых вопросов.
2: Скорпионы, женщины, а у вас сегодня все отлично. И в личном, и в общественном.
1: Стрельцы, мужчины, ждите возврата старых долгов. Это может быть как в материальном смысле, так и в моральном.
2: Стрельцы, женщины, прекрасный день, чтобы сесть на диету, записаться на йогу, заняться собой и своим самочувствием.
1: Козероги, мужчины, у вас день соблазнов. Перед тем, как поддаться, крепко подумайте и оцените все риски.
2: Козероги, женщины, прислушайтесь к мнению близких. Принимая важные решения самостоятельно, вы не учитываете одного очень важного момента.
1: Далее, мужчины, если сможете отказаться от устаревших стереотипов, сделайте еще один шаг вперед.
2: Водолеи, женщины, если на глупости окружающих реагировать спокойно, день пройдет легко и беззаботно.
1: Рыбы, мужчины, звезды сегодня благоволят и помогают вам во всем, поэтому и вы проявите побольше добрых чувств к окружающим.
2: Рыбы, женщины, прекрасный день блеснуть интеллектом, а помимо этого, вероятные подарки и приятные встречи.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей. Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте проверки получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Киностудия Paramount Pictures объявила о возобновлении съемок триллера «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссером назначен Эдвард Бергер, известный по фильмам «Конклав» и «На западном фронте без перемен». А съемками займется продюсерская компания Брэда Питта «Plan B Entertainment». А подробности сюжета пока секрет. Напомним, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате более 540 миллионов долларов. Запуск съемок второго фильма несколько раз откладывали, в том числе из-за запрета на прокат фильмов о зомби в Китае, пишет «Коммерсант». А я добавлю, что уже этой весной, буквально в следующем месяце, выйдет отличный новый фильм с Брэдом Питтом. Я уверен, что он получился, потому что сценарий написал Квентин Тарантино, режиссером выступил другой прекрасный американский кинематографист в главной роли Брэд Питт. И это продолжение того самого фильма Тарантино 2019 года «Однажды в Америке», где Брэд Питт играет голливудского каскадера.
2: А на этой неделе выходит в прокат фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета». Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие вообще никакого отношения к его жизни. Служба на далекой планете, сражения с чудовищами, опасные миссии. Герой пытается разобраться, что это, кто это, видение или память. Режиссер Николай Рыбников признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером, но это не копия, это переосмысление, пишет Матч ТВ.
1: В мировых соцсетях новый виток популярности набирает фраза американской писательницы Джоан Мациевска. А звучит она так: «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений, сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы.
2: Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы, ноты, а вот физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку, не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир пока оказывается для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства.
1: Ну и тем временем Джоан Мациевска не теряется и выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусные цитаты. Ну, кстати, писательница принципиально отказалась от нейросети, и все иллюстрации создавали исключительно живые талантливые художники.
0: Звездотека. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Сегодня вторник, 22 сентября, и вы рассказываете нам о той удивительной информации, о тех фактах, которые вы уже во взрослом возрасте узнали, удивились и поняли, что довольно много людей, ну, и давно уже знали про это.
2: Были в курсе.
1: Конечно, Яна пишет в нашем канале в Максе, родившись на Камчатке и прожив всю сознательную жизнь там, в 37 лет узнала, что медведица сама определяет, сколько она родит медвежат, одного или трех, еще задолго до их появления на свет.
2: Ого.
1: Все это зависит от того, рыбный ли год, много ли она наест подкожного жира для спячки. И рождаются медвежатки всего весом в 0.5 кило.
2: Маленькие такие, ну, крошечные. Татьяна, а я в детстве услышала песню, там были такие слова: «Ах, мамочка, засаночка, каталась ты везде». Я была в ужасе. Как можно маму так называть? А потом только узнала, что «Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день». Удачного и веселого дня желает всем Татьяна. Кстати, конечно, послышалась отдельная тема для разговоров. Мы обязательно ее поднимем в ближайшее время.
1: Мальчик Сережа, 48 лет, Белгород, 46 лет своей жизни называл рогоз, который растет на болоте и имеет соцветие в виде коричневых свечек, камышом. Действительно, рогоз и камыш – это разные растения, хотя и чем-то похожи.
2: Еще одно сообщение от Дениса. А я только в этом году, в свои 49 лет, узнал, что сап, ну, на котором плавают, это не кусок пенопласта, а его надувают насосом. Я, правда, был очень удивлен. И я, кстати, научился на нем плавать. Это божественное удовольствие. Всем добра, с уважением, Денис. Когда они только появились, я тоже думала, что это кусок пенопласта. Ну, как по аналогии с доской, виндсерфингом. Кстати, ребята, вот кто плавает на сапах, во-первых, обязательно надевайте спасательные жилеты. Тем более у нас здесь на Балтике, тут пару раз уже унесло на сапах. А во-вторых, имейте в виду, что когда жарко, вот в этом году сапы начали взрываться. Ну, то есть он же надутый, и когда жарища, он, видимо, ну, еще и больше распирает, и он может лопнуть. Такая вот история страшная.
1: Екатерина Присталова была удивлена, когда узнала продолжение детского шуточного стихотворения. «Не бойся ножа, а бойся вилки, один удар, четыре дырки. Не бойся ножа, а бойся ложки, один удар, и ты лепешка. Не бойся ложки, бойся танка, один удар, и ты сметанка». Неожиданный финал. Катюш, спасибо большое, порадовали.
2: Ну и, наверное, еще одно сообщение. Знание, которое получили многие из нас за последние пару-тройку недель, я бы сказала. Бензовоз возит разный бензин. У него в баке отсеки, поэтому в одной машине может приехать сразу же 3, а то и 4 разновидности.
0: «Мне без тебя теперь никак вообще».
3: Мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Интересная у нас сегодня тема, о чем вы узнали уже во взрослом возрасте и очень удивились, что вам об этом никто не сказал ранее. Еще несколько ваших сообщений. Зоя Дорофеева в нашей группе ВКонтакте написала: недавно только узнала, что мука для блинов – это не просто какая-то особенная мука, это готовая смесь. Ее просто нужно разбавить молоком и жарь, пожалуйста. Зоя, 32 годика.
2: Александра Саблина в нашем канале в Максе. Просыпаюсь вместе с вами на протяжении рабочего дня, слушаю радио Ваня. Я родом из Узбекистана, из Ташкента. Переехав в Россию, неожиданно узнала, что салат оливье тут называется зимний. Долго к этому не смогла привыкнуть, да и не привыкла. Все равно у нас на столе самый любимый салат оливье.
1: Что ты скажешь по этому поводу?
2: Ну, я по этому поводу скажу, что, живя всю жизнь в Санкт-Петербурге, я родился в 73-м году, прям в разгар застоя, когда каждый Новый год на столе в больших семьях, да, когда собирались, разумеется, был огромный таз оливье, это называлось.
1: Ну, а я, приехав из Кирова в Москву в первый раз, очень удивилась, что этот салат называется оливье. Потому что все мое детство мама готовила огромный таз салата, и он был зимний.
2: Зимний?
1: И как он вдруг оказался оливье, для меня была загадка. Поэтому тут даже дело не в разных странах, а иногда и в разных городах.
2: Да. Елизавета, доброе утро, в 27 лет. Когда смотрела впервые со своим ребенком мультик про мамонтенка, поняла, что мамонтенка в мультике усыновила слониха, ревела как не в себя. Когда смотрела в детстве, думала, что это мультик про то, что он просто потерялся. Обсудила с коллегами, оказалось, что не я одна, такая хорошего дня всем. Ну, это не фантастически трогательно. Спасибо,
1: Лизочка. Ты знаешь, я была всегда, всегда знала, что она его усыновила. Ну, видно же, что она не мамонт.
2: Детское сознание выталкивает трагедию.
1: У меня ничего не вытолкнулось.
2: Но поэтому ты ближе всего к реальности и не принимаешь желаемое за действительное.
1: Сергей вот узнал, что поросенок или свинья никогда не видит небо из-за особенностей глаз. Нет, ну если свинью поднять и перевернуть, то, в принципе, можно и показать.
2: Покажите небо свиньи.
1: Свинье.
2: Свинье.
1: Да. Итак, друзья, сегодня мы решили вручить нашу фирменную сумку шопера «Радио Вани» Екатерине Демидовой. В свои 38 лет, пишет нам Катя, прочитав одну из книг Софи Анри, узнала об особенностях пингвинов, что, например, в качестве предложения руки и сердца они дарят своим избранницам плоские красивые камушки. И если дама сердца подарок принимает, они создают крепкую пару на всю жизнь, потому что они однолюбы. А еще папы-пингвины держат яйцо на лапах и греют под складкой на брюхе 2 месяца, стойко перенося морозы, пока мама добывает пропитание для будущего малыша.
2: Бегает по салонам красоты
1: каждый,
2: с подружками.
1: Каждой женщине по пингвину. Вот мне кажется, вот как-то так вот должно звучать вот девиз.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Наша радиостанция ищет ассистента от дело продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня». Там,

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. В Костромской области нашли окаменелости Юрского моря. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Ученые обнаружили одно неожиданное сходство тиранозавра с человеком. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области нашли окаменелости Юрского моря, пишет Кострома Тудей. Ученый из музея-заповедника отправился в экспедицию и обследовал правый берег реки Унжи в Макаревском районе. Там он и обнаружил сланцы с раковинами древних моллюсков, в основном аммонитов. Вес одной такой плиты достигает 20 килограммов. Эти окаменелости даже старше динозавров. Но, несмотря на почтенный возраст, выглядят они, ну, очень эффектно. Россияне считают, что лучше всего менять профессию и начинать карьеру заново в возрасте от 30 до 39 лет, пишут РИА Новости. Среди тех, кому задали вопрос о переменах после 40, 46% уже меняли профессию или строили карьеру с нуля, а у 54% такого опыта не было. При этом половина опрошенных точно готовы сменить профессию, если текущая работа перестанет устраивать. Еще 26% скорее всего готовы к переменам, не уверены в кардинальных решениях лишь 14%. Интересно, что после 40 люди становятся решительнее, готовы к смене профессии 58% опрошенных. Главное, что движет людьми в этом возрасте – стабильный доход и финансовая безопасность. Температура тела тиранозавра составляет около 36 градусов по Цельсию, примерно столько же, сколько у человека, пишет газета «Ру». По словам исследователей, при такой температуре тиранозавр мог нормально работать в разных климатических условиях до исторической Северной Америки. Это помогает лучше понять его образ жизни, сколько энергии ему требовалось и как он охотился. Теперь же ученые хотят проверить этот метод и на других динозаврах. Сравнив температуру тела разных древних животных, можно будет выяснить, насколько широко среди них была распространена способность поддерживать постоянную температуру. Видимо, впереди еще много таких открытий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня»!

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

окна, она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
5: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам. Художники объяснили, какую пользу детям приносит рисование. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи, пишет московский комсомолец. Автомобили оснащены всем необходимым – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и другой техникой, которая помогает парамедикам поддерживать жизнь пациента в критических ситуациях. Такую технику закупили по федеральной программе модернизации медицины. Ее уже отправили в Кострому, Галич, Волгореченск, а также в Антроповскую, Буйскую, Кологривскую и Нерехотскую больницы. Еще цифра. После прибытия новой партии доля спецтранспорта со сроком службы меньше 5 лет в области достигла почти 90%. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам, пишут «Известия». Продавцы смогут отказываться от скидок, которые площадка хочет финансировать за их счет и при этом не потеряют рейтинг. Также маркетплейсы обязали заранее предупреждать о повышении комиссии для продавцов или снижении выплат для владельцев пунктов выдачи минимум за 45 дней. Для покупателей тоже есть изменения. Если товар оказался с недостатками, требования продавцу можно будет отправить через маркетплейс, а если заказ оплачивался через площадку, она должна обеспечить возврат денег. А вот в карточках товаров с обязательной сертификацией появятся проверенные сведения из государственных реестров. Рисование приучает детей не бросать начатое, пишет РИА Новости. По словам художников, когда ребенок рисует, он проходит путь от замысла до готового рисунка. На занятиях детей учат внимательно изучать предметы, замечать их форму, пропорции, оттенки, игру с света и тени. Творчество улучшает зрительное восприятие, умение концентрироваться на деталях и развивает мелкую моторику. Ведь работа с карандашом, кистью или глиной требует точности движений. Эксперты подчеркивают, в творческих задачах редко есть одно правильное решение. Поэтому дети также учатся рассматривать разные варианты, сравнивать их и обосновывать свой выбор. Этот навык пригодится и инженеру, и врачу, и предпринимателю. Так что, невзирая на свою профессию в будущем, рисование может помочь каждому. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кипиш и яркие новинки. Beer Wolf Phoenix.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупают. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
4: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
7: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение». Музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: 1 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В школе Костромского района открылся агротехнологический класс. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Ученые обнаружили новый вид кошек впервые за 100 лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Середняковской школе Костромского района открыли агротехнологический класс, пишут СМИ 44. Теперь школьники смогут на практике знакомиться с селекцией и генетикой растений. В их распоряжении гидропонная установка, умная теплица и микроскопы. Учащиеся 7 и 8 классов начнут углубленно изучать биологию и растениеводство. Дизайн агрокласса разработали студенты Костромской сельхозакадемии, а ее преподаватели будут обучать учителей агротехклассов и работать со школьниками вместе с индустриальными партнерами. Что же, у ребят есть все шансы стать настоящими специалистами. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. В Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек, который носит название «тигровая кошка Тилкайо», пишет газета.ру. И это не просто очередная находка, это первый представитель своего вида известной науке. Обнаруженный 10-летний самец весит всего 3 фунта, а в длину достигает примерно 18 дюймов. Для сравнения, он меньше обычной домашней кошки. Но самое интересное, это открытие меняет наше представление о кошачьем семействе. Ученые надеются, что методы, которые помогли найти эту кошку, позволят обнаружить и других неизвестных кошек по всему миру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме открылся новый культурный центр. Минпросвещение утвердило образовательный стандарт.

0: старт для старшеклассников. В Швейцарии случайно нашли древнюю римскую фабрику. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый культурный центр «Майский», пишет администрация города. Тут работают 34 клуба и студии для людей разных возрастов. Например, для любителей пения и музыки открыто множество вокальных коллективов. У взрослых есть возможность заниматься в творческом объединении «Хочу петь» под руководством заслуженного работника России Натальи Грибовой, а поклонников народного и хорового искусства ждут в ансамбле «Казачья новь». Кроме того, здесь действует три хора ветеранов, которые очень востребованы у людей старшего поколения. Помимо пения, в Центре культуры для них работают клубы рукоделия, лоскутного шитья, вязания и бисероплетения. С 1 сентября следующего года старшеклассников ждут перемены, пишут «Известия». Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Согласно ему, можно будет изучать все предметы на базовом уровне или выбрать углубленный по одному из шести профилей. Есть и цены научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому, агротехнологическому или универсальному. В школах также появятся специализированные классы – инженерные, медицинские, лингвистические, физико-математические, психолого-педагогические, литературно-исторические и другие. Но школы смогут открывать и классы по другим узким направлениям. А еще в обновленном стандарте впервые прописали, какое именно оборудование должно быть в каждом кабинете. В одном швейцарском городе строители наткнулись на остатки крупной металлообрабатывающей фабрики, которой около 1800 лет, пишет газета.ру. Ученые не сильно удивились, ведь район, в котором была обнаружена фабрика, хранит почти тысячелетнюю историю непрерывной жизни. Сначала здесь жили люди Железного века, потом пришли римляне, а после падения империи – ранние средневековые поселенцы. В километре от фабрики находится роскошная римская вилла. Вокруг нее уже находили некрополи, следы культа Меркурия и богатые могилы лангобардских воинов. Пока что исследователи не знают, кому точно принадлежала мастерская и зависела ли она от соседней виллы. Эти раскопки должны рассказать о повседневной жизни ремесленников, которые трудились на окраине некогда могущественной империи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Говорят, фундамент — это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ваня! Ваня! Ваня!

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области нашли окаменелости Юрского моря. Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Ученые обнаружили одно неожиданное сходство тираннозавра с человеком. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области нашли окаменелости Юрского моря, пишет Кострома Тудей. Ученый из музея-заповедника отправился в экспедицию и обследовал правый берег реки Унжи в Макаревском районе. Там он и обнаружил сланцы с раковинами древних моллюсков, в основном аммонитов. Вес одной такой плиты достигает 20 килограммов. Эти окаменелости даже старше динозавров. Но, несмотря на почтенный возраст, выглядят они, ну, очень эффектно. Россияне считают, что лучше всего менять профессию и начинать карьеру заново в возрасте от 30 до 39 лет, пишут РИА Новости. Среди тех, кому задали вопрос о переменах после 40, 46% уже меняли профессию или строили карьеру с нуля, а у 54% такого опыта не было. При этом половина опрошенных точно готовы сменить профессию, если текущая работа перестанет устраивать. Еще

0: 26% скорее всего готовы к переменам, не уверены в кардинальных решениях лишь 14%. Интересно, что после 40 люди становятся решительнее, готовы к смене профессии 58% опрошенных. Главное, что движет людьми в этом возрасте, стабильный доход и финансовая безопасность. Температура тела тираннозавра составляет около 36 градусов по Цельсию, примерно столько же, сколько у человека, пишет газета РУ. По словам исследователей, при такой температуре тираннозавр мог нормально работать в разных климатических условиях до исторической Северной Америки. Это помогает лучше понять его образ жизни, сколько энергии ему требовалось и как он охотился. Теперь же ученые хотят проверить этот метод и на других динозаврах. Сравнив температуру тела разных древних животных, можно будет выяснить, насколько широко среди них была распространена способность поддерживать постоянную температуру. Видимо, впереди еще много таких открытий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Андрей Шмурай, и это радио Ваня из города Санкт-Петербурга. Сегодня вторник, 22 сентября. Да, не успеем оглянуться, как и зима катит в глаза. По себе знаю, время летит очень незаметно, друзья. Но в одно и то же на радио Ваня всегда, ну, конечно, игра «Угадай фильм». Правила простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вспомните его название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас замечательный приключенческий фильм. Кстати, если это поможет, он из нескольких серий. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираю сведения об одном человеке. Сейчас я покажу вам портрет. Я предупреждаю вас, что это именно портрет. Осторожнее с бюстом, пожалуйста. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему как к портрету.
3: Ник Николс. Клетчатый.
1: Уверен, многие вспомнили название этой кинокартины. Звоните, друзья. 325-696, код города 812. Победителю, правильно угадавшему фильм, подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский». Мол, удачи, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда «Отечественное искусство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня!

0: ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Вчера буквально рассказывал вам о рисе, а сегодня речь пойдет о сладости, поскольку и повод есть. 22 сентября отмечается День белого шоколада. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Впервые белый шоколад выпустила на рынок известная компания в 30-х годах прошлого века. Продукт долгое время не находил отклика у потребителей, и лишь в 80-е годы белый шоколад получил настоящую популярность.
0: Четвертое место.
1: Белый шоколад не так полезен, как горький, однако он по-прежнему является одной из любимейших сладостей благодаря своему невероятному вкусу и аромату.
0: Третье место.
1: Белый шоколад известен как антидепрессант. Он улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, нормализует эмоциональное состояние.
0: Второе место.
1: Шоколад способствует активации и улучшению умственной деятельности, памяти и внимания, а поэтому может быть полезен при напряженной мыслительной работе, например, во время экзаменов.
0: Первое место.
1: Вы не поверите, друзья, но белый шоколад и вовсе не шоколад. Он содержит масло какао, но в нем нет какао-порошка. Это масло не очень вкусное, поэтому в него добавляют молочный жир, ваниль и сахар.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
2: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдел. Дело продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам. Художники объяснили, какую пользу детям приносит рисование. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи, пишет московский комсомолец. Автомобили оснащены всем необходимым – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и другой техникой, которая помогает парамедикам поддерживать жизнь пациентов в критических ситуациях. Такую технику закупили по федеральной программе модернизации медицины. Ее уже отправили в Кострому, Галич, Волгореченск, а также в Антроповскую, Буйскую, Кологривскую и Нерехотскую больницы. Еще цифра. После прибытия новой партии доля спецтранспорта со сроком службы меньше 5 лет в области достигла почти 90%. С 1 октября маркетплейсы начнут работать по новым правилам, пишут «Известия». Продавцы смогут отказываться от скидок, которые площадка хочет финансировать за их счет и при этом не потеряют рейтинг. Также маркетплейсы обязались заранее предупреждать о повышении комиссии для продавцов или снижении выплат для владельцев пунктов выдачи минимум за 45 дней. Для покупателей тоже есть изменения. Если товар оказался с недостатками, требования продавцу можно будет отправить через маркетплейс, а если заказ оплачивался через площадку, она должна обеспечить возврат денег. А вот в карточках товаров с обязательной сертификацией появятся проверенные сведения из государственных реестров. Рисование приучает детей не бросать начатое, пишет РИА Новости. По словам художников, когда

0: ребенок рисует, он проходит путь от замысла до готового рисунка. На занятиях детей учат внимательно изучать предметы, замечать их форму, пропорции, оттенки, игру света и тени. Творчество улучшает зрительное восприятие, умение концентрироваться на деталях и развивает мелкую моторику. Ведь работа с карандашом, кистью или глиной требует точности движений. Эксперты подчеркивают, в творческих задачах редко есть одно правильное решение. Поэтому дети также учатся рассматривать разные варианты, сравнивать их и обосновывать свой выбор. Этот навык пригодится и инженеру, и врачу, и предпринимателю. Так что, невзирая на свою профессию в будущем, рисование может помочь каждому. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
5: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! В своих рекомендациях я, конечно, стараюсь зачастую угодить поклонникам всевозможных жанров. И сегодняшняя рекомендация для любителей фильмов, ужасов и триллеров. Фильм 2022 года, называется он «Приглашение». Настоящий вампирский триллер со звездой «Игры престолов» Натали Эммануэль. Она играет девушку Эви, которая после смерти матери делает тест ДНК и обнаруживает своего двоюродного брата, о существовании которого даже не подозревала. И вот она получает приглашение от внезапно обретенной семьи на пышную свадьбу, правда, в какой-то английской глубинке, что уже начинает настораживать. Эви окружает заботой и вниманием, но вскоре она узнает, какие жуткие тайны стоят вот за этим самым показным радушием родственников. Чем еще интересен этот фильм? Вроде бы традиционное развитие фильма ужасов. И вдруг скатывается в романтическую линию, которая кому-то, может быть, покажется лишней. Но вы знаете, мне так не показалось. Впрочем, как всегда, друзья мои, посмотрите и составьте собственное мнение. Кино на вечер. Приглашение. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.
2: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Многим знакомо выражение «как слон в посудной лавке». А бывает еще и в ресторане, друзья мои. Причем не в пословице, а в реальности. В национальном парке в Таиланде вообще можно нередко встретить слонов. При этом они не всегда довольствуются своей естественной средой. Вполне могут подобраться поближе к людям. Так и случилось. Животное по кличке Пхлай Дуан явилось ночью, да, в ресторан тайского барбекю. И с чрезвычайным интересом начало исследовать заведение. Конечно же, слона интересовало что-нибудь вкусненькое. Кстати, не так давно он уже посетил одно массовое мероприятие, и там очень многие встревожились. Ну, понятное дело, столько людей, и вдруг появляется слон. Впрочем, в ресторане все закончилось мирно. Сотрудники службы наблюдения за дикими слонами сопроводили его в чащу заповедника, дабы он не смог повстречаться с людьми. А вот по поводу того, досталось ли ему угощение в виде барбекю, ничего не сообщается. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В школе Костромского района открылся агротехнологический класс. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Ученые обнаружили новый вид кошек впервые за 100 лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Середняковской школе Костромского района открыли агротехнологический класс, пишут СМИ-44. Теперь школьники смогут на практике знакомиться с селекцией и генетикой растений. В их распоряжении гидропонная установка, умная теплица и микроскопы. Учащиеся 7 и 8 классов начнут углубленно изучать биологию и растениеводство. Дизайн агрокласса разработали студенты Костромской сельхозакадемии, а ее преподаватели будут обучать учителей агротехклассов и работать со школьниками вместе с индустриальными партнерами. Что же, у ребят есть все шансы стать настоящими специалистами. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. В Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек, который носит название «тигровая кошка Тилкайо», пишет газета.ру. И это не просто очередная находка, это первый представитель своего вида известной науке. Обнаруженный 10-летний самец весит всего 3 фунта, а в длину достигает примерно 18 дюймов. Для сравнения, он меньше обычной домашней кошки. Но самое интересное, это открытие меняет наше представление о кошачьем семействе. Ученые надеются, что методы, которые помогли найти эту кошку, позволят обнаружить и других неизвестных кошек по всему миру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясельчиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
5: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
6: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
7: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
8: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2 Волжской, 4. Телефон 633-013.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Алло!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Исполнитель Акмаль и его супруга Александра Куртова провели торжество в Санкт-Петербурге. Пара официально зарегистрировала брак еще в декабре прошлого года. Сейчас они решили отметить событие, выбрав для празднования тематику исторического бала. Атмосфера мероприятия была продумана до мелочей. Гостей встречали артисты в придворных костюмах, погружая приглашенных в эпоху прошлых веков. Александра для торжества выбрала кремовое платье, дополнив образ высокой прической. Увидев банкетный зал, украшенный для праздника, невеста была настолько поражена, что не смогла сдержать эмоций. «После этого я рыдала минут 15», — сказала невеста. Напомним, что история отношений пары началась с переписки в социальных сетях. Предложение руки и сердца артист сделал летом прошлого года во время путешествия на яхте. В декабре 25 года супруги официально оформили отношения. Теперь же пара решила разделить праздник с близкими в формате светского бала. Кстати, в качестве звездных гостей на вечеринке присутствовали поп-исполнительница Юлианна Караулова и недавно возрожденный дуэт «Бис».
0: Звездный час. Радио.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская певица и автор песен Кристина Агилера снова оказалась в центре внимания интернет-пользователей, появившись на светском мероприятии в Монте-Карло. Артистка стала почетной гостьей гала-вечера, приуроченного к 20-летию фонда князя Монако Альбера II. Для выхода в свет 45-летняя Агилера выбрала эффектный образ – черное платье в пол с глубоким V-образным декольте и высоким разрезом. Однако главной темой обсуждения стало не столько платье, сколько внешность певицы. Поклонники считают, что Агилере удалось визуально помолодеть лет на 20, вернувшись к эстетике эпохи своего 5-го студийного альбома «Back to Basics». В социальных сетях фанаты не скупятся на комплименты. «Выглядит сияющей, прекрасная. Мне нравится, что она живет свою лучшую жизнь». Сама Кристина Агилера предпочитает не комментировать возможные пластические операции. Активное обсуждение кардинальных перемен во внешности началось еще 2 года назад, когда певица впервые появилась на публике после резкого похудения на 20 килограммов. Известно, что до этого артистка долгие годы боролась с лишним весом. Особенно тяжело этот процесс проходил на фоне болезненного развода с продюсером Джорданом Братманом в 2011 году. Как бы там ни было, перемены всегда к лучшему.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
5: 22 сентября в 19 часов КВЦ «Губернский» представляет «Возрождение» – музыкально-литературную композицию о мужестве и силе духа Донбасса. Владимир Конкин, Яна Поплавская, Ярославский симфонический оркестр и капелла «Ярославия». Проект Фонда Отечественное искусство при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!
6: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и «Самые ожидаемые сериалы». Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда расстаются два миллиардера? Нет, не просто ссора, не просто дележка имущества, а настоящая война. В нашем сегодняшнем выпуске сериал «Война» — новая судебная драма, антология от HBO Max. И нет, это не просто очередная история о разводе, а целый развод века, где на кону состояние, репутации и человеческие судьбы. И самое главное, в этой войне нет никаких правил. В центре событий Морган Хендерсон, влиятельный IT-магнат, и его супруга Карла Дюваль, голливудская кинозвезда. После многих лет совместной жизни их брак рушится, и, казалось бы, обычное дело. Но когда речь идет о колоссальном состоянии и мировой славе, расставание мгновенно превращается в публичное событие, которое журналисты окрестили разводом века. Супруги обращаются за помощью к двум самым влиятельным юридическим фирмам Лондона, которые давно конкурируют друг с другом. Адвокаты готовы буквально на все. Сокровенные подробности выносятся на всеобщее обозрение, а факты из личной жизни превращаются в оружие для шантажа. Супруг утверждает, что его подставили, а команда Карлы готовится атаковать его состояние. Победа здесь важнее морали, и чем дальше заходит противостояние, тем сильнее оно угрожает не только бывшим супругам, но и всем, кто оказался втянут в эту битву. За проектом стоит Джордж Кей, создатель таких хитов, как «Люпен» и «Захват». Он также написал сценарий и выступил исполнительным продюсером. Режиссерское кресло занял Бен Тейлор. Актерский состав не менее прекрасен. Доминик Уэст и Сиена Миллер играют главные роли, и их экранная химия обещает быть очень взрывоопасной. Их экранная битва не была бы столь напряженной без блестящего актерского ансамбля второго плана. Фиби Фокс и Джеймс Маккардл играют Сирену Бирн и Николаса Тейлора, партнеров как в жизни, так и в бизнесе, представляющих одну из юридических компаний. Арчи Рено исполняет роль молодого юриста Джонни Уоррена, который оказывается втянутым в этот беспощадный мир. Поверьте, с таким составом успех точно гарантирован. Уверенность создателей в успехе проекта была настолько высока, что съемки второго сезона начались практически одновременно с подготовкой к выходу первого. Это позволило значительно сократить время между сезонами. И кроме того, создатель Джордж Кей признался, что при создании проекта вдохновлялся классическими юридическими драмами 90-х, такими как «Элли Макбил» и «Хорошая жена», чтобы вернуть на экраны атмосферу тех шоу. Что ж, на этом пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер новинок. Проект увидит свет 1 октября, его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой лидер.

Точный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты – подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
7: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
8: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
9: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-371-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватурина, дом 4.
10: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ИАС Радар, ООО «Автостат». Подробности в дилерском центре «Автотрейд» на 2-й Волжской, 4. Телефон 633-013.
11: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 19 градусов и обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В старой части деревни нет автомобильных дорог, передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженные ухоженными садами и яркими клумбами. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 15 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Вчера буквально рассказывал вам о рисе, а сегодня речь пойдет о сладости, поскольку и повод есть. 22 сентября отмечается День белого шоколада. Именно о нем и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Впервые белый шоколад выпустила на рынок известная компания в 30-х годах прошлого века. Продукт долгое время не находил отклика у потребителей, и лишь в 80-е годы белый шоколад получил настоящую популярность.
0: Четвертое место.
1: Белый шоколад не так полезен, как горький, однако он по-прежнему является одной из любимейших сладостей благодаря своему невероятному вкусу и аромату.
0: Третье место.
1: Белый шоколад известен как антидепрессант. Он улучшает настроение, повышает стрессоустойчивость, нормализует эмоциональное состояние.
0: Второе место.
1: Шоколад способствует активации и улучшению умственной деятельности, памяти и внимания, а поэтому может быть полезен при напряженной мыслительной работе, например, во время экзаменов.
0: Первое место.
1: Вы не поверите, друзья, но белый шоколад и вовсе не шоколад. Он содержит масло какао, но в нем нет какао-порошка. Это масло не очень вкусное, поэтому в него добавляют молочный жир, ваниль и сахар.
0: Великолепная пятерка. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Речь пойдет об одной паре. Жених нашей героини – страстный поклонник еды из одного сетевого ресторана. Что придумала девушка? Она прекрасно разбирается в технике и придумала и создала для любимого идеальный подарок. Это компас, который указывает на ближайший ресторан его любимой мексиканской кухни. Устройство, ну, как водится, с помощью GPS, определяет местоположение человека и ближайшее сетевое заведение, а после показывает направление и информацию о том, сколько времени нужно идти до ресторана пешком. А что, шикарный компас, я считаю. Девушка призналась, что гаджет пока работает не идеально. При включении его нужно настраивать вручную, направив стрелку точно на север. Ну, правильно, это ж компас. Но когда дама доведет свое творение до ума, жених наконец-то получит подарок. И немало людей, кстати, назвав компас довольно глупым изобретением, все-таки признались, что и сами от такого бы не отказались. Да в компасе ли дело, друзья? Согласитесь, что сама-то идея романтичная. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Внимание! В Бегам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бегам. Готовься к зиме с выгодой.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры. Кинопрокат в России возглавила первая часть вампирской саги «Сумерки». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете.ру рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов. При плюс 10-12 – 8 часов. При плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры, либо собираются сделать это в ближайшее время. С 1 сентября россияне могут добровольно внести себя в стоп-лист единого регулятора азартных игр. После этого легальные казино, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у человека ставки. Минимальный срок ограничения составляет 1 год, отменить его досрочно нельзя. Среди желающих воспользоваться новым инструментом 43% опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использоваться для участия в играх без их ведома. Еще 28% рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, а 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. И в завершении выпуска. Первая часть вампирской саги «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам выходных, собрав 196 миллионов рублей. Это следует из данных портала «Кинобизнес» за период с 17 по 20 сентября. Второе место в рейтинге занял фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». Его сборы составили 164 миллиона 800 тысяч. На третьей строчке оказался фильм «Курьер» режиссера Скотта Во, собравший 31 миллион 100 тысяч рублей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от Первой Свайной не подведет. Звони 500-767. Первая Свайная – надежная основа вашей стройки.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 19 градусов и обещают дожди, надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В старой части деревни нет автомобильных дорог, передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженные ухоженными садами и яркими клумбами. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 15 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! В своих рекомендациях я, конечно, стараюсь зачастую угодить поклонникам всевозможных жанров. И сегодняшняя рекомендация для любителей фильмов, ужасов и триллеров. Фильм 2022 года, называется он «Приглашение». Настоящий вампирский триллер со звездой «Игры престолов» Натали Эммануэль. Она играет девушку Эви, которая после смерти матери делает тест ДНК и обнаруживает своего двоюродного брата, о существовании которого даже не подозревала. И вот она получает приглашение от внезапно обретенной семьи на пышную свадьбу, правда, в какой-то английской глубинке, что уже начинает настораживать. Эви окружает заботой и вниманием, но вскоре она узнает, какие жуткие тайны стоят вот за этим самым показным радушием родственников. Чем еще интересен этот фильм? Вроде бы традиционное развитие фильма ужасов. И вдруг скатывается в романтическую линию, которая кому-то, может быть, покажется лишней. Но вы знаете, мне так не показалось. Впрочем, как всегда, друзья мои, посмотрите и составьте собственное мнение. Кино на вечер. Приглашение. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Многим знакомо выражение «как слон в посудной лавке». А бывает еще и в ресторане, друзья мои. Причем не в пословице, а в реальности. В национальном парке в Таиланде вообще можно нередко встретить слонов. При этом они не всегда довольствуются своей естественной средой. Вполне могут подобраться поближе к людям. Так и случилось. Животное по кличке Пхлай Дуан явилось ночью, да, в ресторан тайского барбекю и с чрезвычайным интересом начало исследовать заведение. Конечно же, слона интересовало что-нибудь вкусненькое. Кстати, не так давно он уже посетил одно массовое мероприятие, и там очень многие встревожились. Ну, понятное дело, столько людей, и вдруг появляется слон. Впрочем, в ресторане все закончилось мирно. Сотрудники службы наблюдения за дикими слонами сопроводили его в чащу заповедника, дабы он не смог повстречаться с людьми. А вот по поводу того, досталось ли ему угощение в виде барбекю, ничего не сообщается. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.
2: Раз.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
2: Радио «Ваня». Новости.
3: Работающие родители двух и более детей могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Число опасных погодных явлений из-за глобального потепления может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, средний душевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных, тогда как опыт оплаты подобных сервисов есть у 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Одновременно бесплатные российские и зарубежные решения выбирают 30% участников, только отечественными сервисами пользуются 23%, исключительно иностранными – 17%. Регулярную подписку оплачивают 13% респондентов, еще 17% покупали доступ к ИИ разово для решения конкретной задачи. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. Наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. Их предпочитают 54% участников. Искать информацию и получать ответы с помощью искусственного интеллекта привыкли 67%, создавать тексты 40%, изображения и видео 39%. И в завершении выпуска. Число опасных погодных явлений из-за глобального потепления и воздействия человека на климат может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Он напомнил, что все ведущие страны договорились снизить выбросы парниковых газов, чтобы они были равны поглощению СО2 лесами. По словам эксперта, человечеству важно адаптироваться к росту числа катаклизмов. Рыбаков считает, что увеличение частоты опасных явлений всех видов – главное негативное следствие глобального потепления и воздействия человека на климат. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
2: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламный службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 19 градусов и обещают дожди. Надеюсь, местные жители найдутся дождевики. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В старой части деревни нет автомобильных дорог. Передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженные ухоженными садами и яркими клумбами. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 15 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
5: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 500-767. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

звучит легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Звуки роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!